А за окном мелькала жизнь, поля пшеницы или ржи, природы чудная краса, поля и реки, и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл, когда глядел через окно.

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана в ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном. Там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. Я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

души прямой и светлый в запустении почти. Ну а путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот

А да. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз. Души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз. Души мрут.

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

смило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Помилуй мя, Боже, яко попрямя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнози борющие мя с высоты. В день не убоюся, алжу уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыю, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слеза моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Все познах, яко Бог мой, если ты, о Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье сретение мое и вижд. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вон ми посетите вся языки, да не ущедришь вся делающие беззаконие. Возвратятся на вечер, и взалчат я купец, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки. Державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я защитничем мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, я те да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, взалчат яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был и си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой и си Тебе пою, яко Бог заступник мой и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на Иси и низложил Иси нас, разгневался Иси и ущедрил Иси нас, стрясл Иси землю и смутил Исию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал Иси людям Твоим жестокое, напоил Иси нас вином умиления, дал Иси боящимся Тебе знамение, еж убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кануб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя Иси, наставил мя Иси, яко был Иси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал Иси молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет? Так о воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя день от дня. Слава Отцу и Сыну!

веки веков. Аминь. Мне Богу ли повинеться душа моя от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя я и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому жда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее, безводнее. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устном о радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя, яко был и си помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в суе искаша душу мою, нидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк, клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занеживели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе обо всех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Взбранной воеводе, царице небеси и земли, даровавшей нам благодать и силу честные Твои ризы положения, память творите, благодарственное приносим пение, от бед и наветов злых нас покрывающей, не отвержи нас от лица Твоего, милосердная Мати, но прими нас с любовью вопиющих Тебе. Радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Ангельский глас прииди во слух святые Анны, извествующ, да зачнешь и родишь и черь преблагословенную Марию, от нея же благословятся вся племена земная, и приидет спасение миру всему, сие ведущего запием Богородице благодарственнее. Радуйся, Бога Отца безначального предвечное благоволение, радуйся, Бога Сына безлетного пречистое вместилище, радуйся, Бога Духа Всесвятаго избранное жилище, радуйся, горних чинов ангельских непрестающее удивление, радуйся, темных сил адских всегрозное устрашение, радуйся, южи на воздусе сретают многоочитие херувими, радуйся, ей же похвальное восписуют шестокрылатие серафими, радуйся, я же при благому покрову, и мы земнородней благодарне поклоняемся, радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Видишь, а святые Твои родители Иоаким и Анна, яко Ты си пречистая, плод благословенный будешь им, возблагодариша Бога и пред дверьми храма даша обед, посвятите Тя Господеви, да навыкнешь и пейте Ему Аллилуйя. Разум совершенный стяжала еси Богородице воспитанием во святая святых, так они пристаешь и умудряйте и просвещайте светом Богоразумия, и вся христианы вопиющие ти таковая. Радуйся, премилосердая утешительница всех скорбящих и обремененных, радуйся, неусыпающая наставница всех заблудших и ослепленных, радуйся, праведно движимый гнев Божий на нас, Твоим молением скоро утоляющая, радуйся, злые страсти наша, всемощным мановением укрощающая, радуйся, крепкое возбуждение спящих совестей, радуйся, нетрудное преодоление беззаконных навыков, радуйся, я же ради ад стенет и духи злобы трепещут, радуйся, я же ради врата рая всем нам отверзаются, радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Сила Вышнего осенитя благодатная, егда Архангел Гавриил, благовествоваше об бессеменном зачатии от Тебе, Сына Божия, Спасителя миру, прияв сию благую весть со смирением, яко раба Господня возопила еси Богу, Аллилуйя. Имуще во утробе Христа Жизнодавца, востекла еси благословенная к южике своей праведной Елизавете, егда целоваше тя южика Твоя, взыграйся, младенец Иоанн, в чреве я, и исполнися Духа Свята Елисавет и прославитя, да и мы вопием Тебе тако. Радуйся, людей православных, несокрушимая крепости и оградо, радуйся, святых храмов и алтарей первейшие украшения, радуйся, почитающих Тя вернейшие ограждения, радуйся, благосердных христиан, неусыпающая с поспешницы, радуйся, непобедимая воеводу, к Тебе прибегающих, радуйся, святое зерцало правды судьям немздоприимным, радуйся, совершенный разуме наставников и детоводителей, радуйся, благословение домов и семейств благочестивых, радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Буря недоумения смущает наш ум, како возможем недостойными усты восхвалять Тя, Пресвятая Дево, за Твое великое к нам вспоможение, тем же величая неисчетные Твоя милости, смиренно мудрено поем Вседержителю Богу, Аллилуйя. Слышаша Вифлеемсти и пастыре ангелов, поющих Христово Рождество, текоша в пещеру и обретоша тамо Богородительницу, на руках держащую предвечного младенца,
снимем веселье духовнем, и мы тебе, як общей матери нашей, глаголем тако. Радуйся от солнца мысленного озаренная и нас светом незаходимым просвещающая. Радуйся сиянием пречистая души твоя, всю землю просветившая. Радуйся чистотою телесе твоего, вся небеса возвеселившая. Радуйся святых обителей Христовых, покров и снабдение. Радуйся верных пастырей церкви, бодрость и вразумление. Радуйся богобоязненных иноков и инокинь наставнице. Радуйся невозмущаемое упокоение благоговейных старцев. Радуйся тайное веселье чистых дев и вдовиц. Радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Боготечною звездою являешься, Царица Небесная, всем под кров Твой всемощный прибегающим и непрестанно в умилении сердечнем вопиющим Богу. Аллилуйя! Видя праведный Симеон Тя, пришедшую с младенцем Иисусом во храм, представитеся, Господи, верече, Тебе же самой душу пройдет оружие, проразумевая матернее Твое страдание о Сыне Твоем, зовем Ти. Радуйся, я же, руце подержит за всех нас, единая, як нам любовь и милосердие. Радуйся, пред ней же враги наши, видимые и невидимые, стоять и не могут. Радуйся, темное полчище страстей и похотей наших прогоняющая. Радуйся, огнь Божественный Христа, неопально на руку Своею держащая и на схладных тем воспламеняющая. Радуйся, воинствующих на плоть целомудрием изрядное венчание. Радуйся, подвязающихся в посте и безмолвии пресное собеседование. Радуйся, изнемогающих от уныния и печали, скорая утешительнице. Радуйся, благодатью смирения и терпения снабдевающая. Радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Проповеднице Твоей я, благодатная помощи, суть все множество Тобою спасенных, страждущих, болящих, от грехов избавленных и благодарственно Тебе вопиющих. Аллилуйя! Восия божественный свет во Египте и подоша там идоли, когда бежала еси пречистая с Богомладенцем Иисусом, спасаяся от убийства Иродова, ты обозаряешь и светом боговедения умы всех удаляющихся прелестей суетного мира, тем же превозносим тя словесы сими. Радуйся Божию силу и Божию премудрость Христа плотью породившая, радуйся юродивую мудрость века сего посрамившая и ослепленных ею на путь правый наставляющая, радуйся святые веры охранение и православных догматов наставнице, радуйся нечестивых ересей и тлетворных расколов искоренительнице, радуйся тайная и неудоб предвиденная вся добре ведущая, им же подобает сказующая, радуйся лживых провидцев и суетное гадание посрамляющая, радуйся в час недоумений, мысль благу на сердце полагающая, радуйся от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий воспящающая, радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Хотя ще николи же отлучатися от рожденного Тобою, Спасителя мира, Ты, Богоблаженная, пребывала еси с Ним неотлучно во граде Назарете, где водя и питая Его, яко человека, и пая в сердце Своем, яко Богу. Аллилуйя! Новую показуя матернюю любовь к Сыну Твоему, со скорбью искаша Его, двою на десятилетня отроча, егда обреваеся Его во храме в дому Отца Своего, ведуще таковое Твое сердоболие, со умилением вопием Ти. Радуйся, нерукотворенный омофор, аки облак, над всем миром распростершая, радуйся привечного архиерея Сына Своего, знамение на руце Своей держащая, радуйся новую милость и новую благодать, сим в церкви православней являющая, радуйся столпе облачный, от искушений и соблазнов мира всех нас покрывающий. Радуйся столпе огненный,
Среди мглы греха всем нам путь спасения показующий. Радуйся явных благочестия, подвижников явное укрепление. Радуйся тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление. Радуйся имени обнаженного добрых дел, не оставляющее своим покровом и благодатью. Радуйся Богородице ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Странно и предивно есть Твое, Богоматерь, попечение о христиане, на всех путях их жизни, многомятежней и многотрудней, имея в Тебе столь милосердную и независную помощницу, все облагодетельствовании Тобою, велигласно поют Богу Аллилуйя. Вся бываеся со Христом при служении Его роду человеческому, како и Божественный Евангелист Лука и взвествует о Тебе глаголя, «Мати Твоя и братья Твоя в не стоят, видите Тя хотящие, веруем, яко Ты, Всеблагая Мати, неотступно пребываешь и со всеми труждающимися во славу Божию и восхваляющими Тя тако. Радуйся, ковчеже завета, в нем же хранится освящение всего рода человеческого, радуйся, стамно пресвятая, в ней же аучущим правды блюдется хлеб жизни вечная, радуйся, сосуде все златы, в нем же уготовася нас ради плоть и кровь божественного агнца, радуйся, оставленных врачами, на свои всемощные руце приемлющая, радуйся, расслабленных телом, но не духом и верою, содра болезни воздвигающая, радуйся погубляющим от недуга, умновый и лучший смысл подающая, радуйся нас тропотнем пути греха и страстей нас премудре запинающая, радуйся жестокость нераскаянного сердца нашего умиляющая, радуйся Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая, всяк возраст верных изобилует Твоим попечением, всемилостивая Мати, яко всегда потребное в житии даруеши, и усердно за ныне мощные и грешные, у престола Господа славы ходатайствуеши, ему же поем Аллилуйя. Витие многовещанные не могут глаголать и Твоя матерние печали при кресте Сына Твоего бывшая, тем же, яко искушений всячески, спострадать и в самых тяжких скорбих и лишениях наших могущей взываем Ти. Радуйся от язвы и всегубительства смертного нас соблюдающая, радуйся от внезапного колебания земли, грады и веси сохраняющая, радуйся от разлияния вод и потопления рукою крепкою возводящая, радуйся от запаления огненного росою молитвы их избавляющая, радуйся от глада душевного и телесного хлебом жизни снабдевающая, радуйся удары молнии и грома от главы нашей отводящая, радуйся от нашествия иноплеменник и тайных убийц спасающая, радуйся от домашней брани и вражды единокровных, миром и любовью ограждающая, радуйся Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Спасти хотя мир, и же все Господь Сын на кресте вися, даровать всем, пресвятую и премудрую Матерь, егда изрек Тебе се Сын Твой и возлюбленному ученику се Мати Твоя, благодаряще за сие всеблагого Бога глаголем Ему Аллилуйя. Стена крепкая явилася еси по завету Господа, преблагословенная, даруя всем благоденствие, мир, отраду, радость, якой сама сие первее получила от воскресшего Христа Спасителя. Услышав от Него приветственный глас, радуйся, сего ради мы ублажаем Тя тако. Радуйся чистых руками и сердцем земледельцев, благословенными плодами венчающая, радуйся помощи и праведное мздовоздаяние, всем праву куп людейщим, радуйся клятво преступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение, радуйся бедствующих пути на суше и водах, внезапное вспоможение, радуйся бесщадных родителей, плодами веры и духа веселящая, радуйся безматерних сирот, незримая воспитательнице,
Радуйся, крепкая заступница сущих в плену и изгнании, радуйся, неусыпающая попечительница во узах и темнице сидящих, радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Пение наше смиренное от полноты любви и усердия Тебе приносимое, не презри, Богоневесто, и не отвратися от нас грешных и недостойных, но помози нам очиститеся от всякие скверны плоти и духа, да возможем достойно петь и Богу. Аллилуйя! Светом руководствующим бываеся апостолом Богородительнице, по вознесении Сына Твоего на небо, и до сего дня свет благодати, изливаешь от иконы и ризы Твоей честней всем притекающим к ней, с желанием спастися и в разум истины прийти, не лиши и нас, о всеблагая Твоего святого водительства, в море житейском беды скорбей обуреваемых, обаче от сердца приносящих Тебе благохваление таковая. Радуйся всех даров духовных и телесных, независимая подательнице, радуйся полагающих начало покаяния грешников, верная предстательнице, радуйся борющихся со страстьми и прилогами вражьими, всегдашняя споборница, радуйся незримое укрощение владык жестоких и зверонравных, радуйся тайны покоя и отрада рабов кротких и страждущих, радуйся всежеланное совершение благих супружеств, радуйся матерей детородящих скорое и безболезненное разрешение, радуйся в час кончины единая всем нам помощнице, радуйся Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Благодать Божественную спроси нам у Сына Твоего и Бога Всепетая Богородице, простри руку помощи, да не погибнем во гресех и лютых обстояниях, находящих наны от враг видимых и невидимых, умери наши сердца злобою и враждою исполненные, да утешений Тобою радостно возовем Богу. Аллилуйя! Поющее истинное Твое успение, прославляемый милость Твою, Владычице, юже явилась и в ризе Твоей честной, завещавью по успении некой вдовице Тебе при жизни служившей, и через ню явивший покров Твой святый, и благодатное исцеление и всем людям, притекающим к Тебе и Тя прославляющим. Радуйся всей вселенной крепкое заступление, радуйся всех стихий земных и небесных освящения, радуйся всех времен года благословения, радуйся всех наветов и искушений от мира, плоти и дьявола, находящих попрание, радуйся нечаемое примирение ожесточенно враждующих, радуйся недоведомое исправление нераскаянных грешников, радуйся неотвергающее всеми презренных и отверженных, радуйся самых отчаянных от рова погибели исхищающая, радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. О, всепетая Владычице мира, прими сие малое благодарение от всего сердца Тебе приносимое, и не попусти николи же охладевать и в благодарнем всем чувстве, но вразуми нас всегда помнить и Твоя неисчетные милости, и со слезами умиления вопите о Тебе Богу. Аллилуйя! О всепетая Владычице мира, прими сие малое благодарение от всего сердца Тебе приносимое, и не попусти николи же охладевать и в благодарнем всем чувстве, но вразуми нас всегда помните Твоя неисчетные милости, и со слезами умиления вопите о Тебе Богу. Аллилуйя! О всепетая Владычице мира, прими сие малое благодарение от всего сердца Тебе приносимое, и не попусти николи же охладевать и в благодарнем всем чувстве, но вразуми нас всегда помните Твоя неисчетные милости, и со слезами умиления вопите о Тебе Богу. Аллилуйя! Ангельский глас прииди во слух святые Анны извествующ, Ты зачнеши и родиши черь преблагословенную Марию, от нея же благословятся вся племена земная, и приидет спасение миру всему, сие ведуще возопиим Богородице благодарственне. Радуйся Бога Отца безначального предвечное благоволение,
Радуйся, Бога Сына, безлетного, пречистое вместилище. Радуйся, Бога Духа, Всесвятаго, избранное жилище. Радуйся, горних чинов ангельских, непрестающее удивление. Радуйся, темных сил адских, всегрозное устрашение. Радуйся, юже на воздусе, сретают многоочитие херувими. Радуйся, ей же похвальное восписуют, шестокреватие серафими. Радуйся, я же при благому покрову, и мы земнородней благодарне поклоняемся. Радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Взбранной воеводе, царице небесей земли, даровавшей нам благодать и силу честные Твои ризы положения, память творите, благодарственное приносим пение, от бед и наветов злых нас покрывающей, не отвержи нас от лица Твоего, милосердная Мати, но прими нас любовью вопиющих Тебе. Радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. О преблагословенная Дева, Владычице Богородице, зрим ныне залог Твоих милостей к роду христианскому, и светлопраздным днесь честные Твои ризы положения, яко благоволила еси всей ризе открыть нам тайну благодатной помощи и заступления всем, благовейно к Тебе прибегающим, и сердца свои пред иконою Твоею в молитве изливающим, прими все благомощная Владычице Богородительнице, сия дары Тебе единой прикладные, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явшаяся, и ныне всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящийся о нас, еже избавитеся нам от всякого обстояния, и навета злых человек ризою Твоею, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога вражия силою молитвы их, якода Твоим заступлением и благодатной помощью честные ризы Твои я спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся, в Троице единому Богу и всех Создателю воссылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице, Преснодево, человеков по крови, ризуй пояс пречистого Твоего телесе, державную граду Твоему обожение даровала еси, бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающим, у Тебе, Бо, и естество обновляется и время, тем же молим Тя мир граду Твоему даровати, и душам нашим велею милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О деяние всем верным нетление, богоблагодатное, чистое, даровала еси священную ризу Твою, ею же священное тело Твое покрывало еси, по крови всех человеков, ея же положение празднуем любовью и вопием со страхом Ти чистая. Радуйся, Дево христиан, похвалом. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим святые ризы Твои честное положение.

И будем ехать, сплыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять.

Черная вода, стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

В разладе внутреннем возле я пребываю на земле. Грехом свои питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти, питаясь пищею свиней. Плачу за грех ужасной данью, об этом лучше и не петь, неся болезни и страдания, я приближаю злую смерть. Чтобы в страстях не догореть, для зла мне лучше умереть. Но не готов для умирания, хоть сердце рвется к созиданию, но нет решимости во мне, то утопаю я

вот уж похоть как огонь объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле я не вру, попал я в черную дыру.

Не хочу и не могу, но несмотря на стыд и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне.

Меча, когда познал, перевернуть грозился землю. Я, наконец, нашел опору. Христос есть камень, жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры — вот рычаг.

все кодексы законов человечьих, написаны премудро и подробно, но сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

груди. Запеленает льдами сердце туго. Той ночью город спал, беды не чуя.

Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скорая так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил:

«Тогда пусть ждет», — ответил врач, — «его проблемы». А сам ушел, лечение отсрочив. И санитарка лишь с больным осталась и вытирала тело от крови. А он стонал, ни в ком не вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач узнать.

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние приводит к вечной смерти.

поверьте, себя спасаешь ты, других любя. Ну а в сердцах Господь законы чертит, ты ближнего люби, как сам себя. Жить для других — вот истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя.

осекол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

пением ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по Божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

свободнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

недугом страшным поражен, и врач земной мне не поможет. Я буду смертью побежден, когда мой дух оружие сложит. Моя болезнь — мои грехи, и этот тяжкий ком змеиный сдавил мне душу, как тиски, своею хваткою звериной. Но очи сердца просветил мне Божий Сын на небе сущий, а прежде я Тебе служил, мой грех, всегда меня гнетущий. Весь мир в объятия маня, Ты расставляешь всюду сети, но кто послушает Тебя, с Тобою вместе вкусит смерти. И понял я, все в мире тлен, в нем счастья нет и быть не может, но лишь страстей незримый плен от века был, а ныне тоже. И в сердце царствует людском убийца, грех, любимый нами, и зная или нет о том, мы топчем правду под ногами. Но в правде той спасенье нам. В грехе и лжи погибель наша, и выбирает каждый сам и испевает эту чашу. Теперь молюсь и каюсь я, страстями к пропасти гонимый, владыка вечности незримый, спаси убогого меня.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Помилуй мя, Боже, яко попрямя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнози борющие мя с высоты. В день не убоюся, алжу уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Все познах, яко Бог мой, еси ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, послась небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстань в сретение мое и вижди. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат яко пес и обыдут град. Сети отвечают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я защитничем мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, стоять и да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и уверят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был и си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой и си Тебе пою, яко Бог заступник мой и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул наиси, и низложил иси нас, разгневался иси и ущедрил иси нас, стрясл иси землю и смутил исию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал иси людям Твоим жестокое, напоил иси нас вином умиления, дал иси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кану бупования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боге, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя иси, наставил мя иси, яко был иси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал иси молитвы моя, дал иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет? Тако воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя день от дне. Слава Отцу!

Веки веков аминь. Не Богу ли повинится душа моя от того спасения мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонение и оплоту возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лихеже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия. И Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу и Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее, безводнее. Так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в суе искаша душу мою, внидут в преисподние земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся, утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, вы же боятеся имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в базех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Взбранной воеводе, царица небеси и земли, даровавший нам благодать и силу честные Твои ризы положения, память творите, благодарственное приносим пение, от бед и наветов злых нас покрывающей, не отвержи нас от лица Твоего, милосердная Мати, но прими нас с любовью вопиющих Тебе. Радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Ангельский глас прииди во слух святые Анны, извествующ, да зачнеши и родиши черь преблагословенную Марию, от нея же благословятся вся племена земная, и приидет спасение миру всему, сие ведущего запием Богородице благодарственнее. Радуйся, Бога Отца безначального предвечное благоволение, радуйся, Бога Сына безлетного пречистое вместилище, радуйся, Бога Духа Всесвятаго избранное жилище, радуйся, горних чинов ангельских непрестающее удивление, радуйся, темных сил адских всегрозное устрашение, радуйся, южи на воздусе сретают многоочитие херувими, радуйся, ей же похвальное восписуют шестокрылатие серафими, радуйся, ея же при благому покрову, и мы земнородней благодарне поклоняемся, радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Видишь, а святые Твои родители Иоаким и Анна, яко Ты иси пречистая, плод благословенный будешь им, возблагодариша Бога и пред дверьми храма даша обед, посвятите Тя Господеви, да навыкнеши пети Ему Аллилуйя. Разум совершенный стяжала еси Богородице воспитанием во святая святых, так они пристаеши умудряти и просвещати светом Богоразумия, и вся христиан его пьющая ти таковая. Радуйся, премилосердая утешительница всех скорбящих и обремененных, радуйся, неусыпающая наставница всех заблудших и ослепленных, радуйся, праведно движимый гнев Божий на нас, Твоим молением скоро утоляющая, радуйся, злые страсти наша, всемощным мановением укрощающая, радуйся, крепкое возбуждение спящих совестей, радуйся, нетрудное преодоление беззаконных навыков, радуйся, ея же ради адсти нет и духи злобы трепещут, радуйся, ея же ради врата рая всем нам отверзаются, радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Сила Вышнего осенитя благодатная, егда Архангел Гавриил, благовествовавши об бессеменном зачатии от Тебе, Сына Божия, Спасителя миру, прияв сию благую весть со смирением, яко раба Господня возопила еси Богу Аллилуйя. Имуще во утробе Христа Жизнодавца, востекла еси благословенная к южике своей праведной Елизавете, егда целоваше тя южика Твоя, взыграйся, младенец Иоанн в чреве я, и исполнися Духа Свята Елисавет и прославитя, да и мы вопием Тебе тако. Радуйся, людей православных, несокрушимая крепости и оградо, радуйся, святых храмов и алтарей первейшие украшения, радуйся, почитающих Тя вернейшие ограждения, радуйся, благосердных христиан, неусыпающая с поспешнице, радуйся, непобедимая воеводу к Тебе прибегающих, радуйся, святое зерцало правды судьям немздоприимным, радуйся, совершенный разуме наставников и детоводителей, радуйся, благословение домов и семейств благочестивых, радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Буря недоумения смущает наш ум, како возможем недостойными усты восхвалять и Тя, Пресвятая Дево, за Твое великое к нам вспоможение, тем же величая неисчетные Твоя милости, смиренно мудрено поем Вседержителю Богу Аллилуйя. Слышаш о Вифлеемсте и пастыре ангелов, поющих Христово Рождество, текоша в пещеру и обретоша тамо Богородительницу, на руках держащую предвечного младенца,
С ними в веселье духовнем, и мы тебе, як общей матери нашей, глаголем тако. Радуйся от солнца мысленного озаренная и нас светом незаходимым просвещающая. Радуйся сиянием пречистая души твоей я, всю землю просветившая. Радуйся чистотою телесе твоего, вся небеса возвеселившая. Радуйся святых обителей Христовых, покров и снабдение. Радуйся верных пастырей церкви, бодрость и вразумление. Радуйся богобоязненных иноков и инокинь наставнице. Радуйся невозмущаемое упокоение благоговейных старцев. Радуйся тайное веселье чистых дев и вдовиц. Радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Боготечною звездою являешься, Царица Небесная, всем под кров Твой всемощный прибегающим и непрестанно в умилении сердечнем вопиющим Богу. Аллилуйя! Видя праведный Симеон Тя, пришедшую с младенцем Иисусом во храм, представитеся, Господи, верече, Тебе же самой душу пройдет оружие, проразумевая матернее Твое страдание о Сыне Твоем, зовем Ти. Радуйся, я же руце подержит за всех нас, единая я к нам любовь и милосердие. Радуйся, пред нею же враги наши, видимые и невидимые, стоять и не могут. Радуйся, темное полчище страстей и похотей наших прогоняющая. Радуйся, огнь Божественный Христа, неопально на руку Своею держащая и на схладных тем воспламеняющая. Радуйся, воинствующих на плоть целомудрием изрядное венчание. Радуйся, подвязающихся в посте и безмолвии пресное собеседование. Радуйся, изнемогающих от уныния и печали, скорая утешительнице. Радуйся, благодатью смирения и терпения снабдевающая. Радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Проповеднице Твоей я, благодатная помощи, суть все множество Тобою спасенных, страждущих, болящих, от грехов избавленных и благодарственно Тебе вопиющих. Аллилуйя! Восия божественный свет в Египте и подоша там идоли, когда бежала еси пречистая с Богомладенцем Иисусом, спасаяся от убийства Иродова, ты обозаряешь светом боговедения умы всех удаляющихся прелестей суетного мира, тем же превозносим тя словесы сими. Радуйся Божию силу и Божию премудрость Христа плотью породившая, радуйся юродивую мудрость века сего посрамившая и ослепленных ею на путь правый наставляющая, радуйся святые веры охранение и православных догматов наставнице, радуйся нечестивых ересей и тлетворных расколов искоренительнице, радуйся тайное и неудоб предвиденное вся добре ведущая, им же подобает сказующая, радуйся лживых провидцев и суетное гадание посрамляющая, радуйся в час недоумений, мысль благу на сердце полагающая, радуйся от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий воспящающая, радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Хотяще николи же отлучатися от рожденного Тобою, Спасителя мира, Ты, Богоблаженная, пребывала еси с Ним неотлучно в ограде Назарете, где водя и питая Его яко человека, и пая в сердце Своем яко Богу. Аллилуйя! Новую показуя матернюю любовь к Сыну Твоему, со скорбью искаша Его двою на десятолетня отроча, егда обреваеся Его во храме в дому Отца Своего, ведуще таковое Твое сердоболие, со умилением вопием Ти. Радуйся, нерукотворенный омофор, аки облак, над всем миром распростершая, радуйся привечного архиерея Сына Своего, знамение на руце Своей держащая, радуйся новую милость и новую благодать, сим в церкви православней являющая, радуйся столпе облачный, от искушений и соблазнов мира всех нас покрывающий. Радуйся столпе огненный,
среди мглы греха всем нам путь спасения показующий. Радуйся явных благочестия подвижников явное укрепление. Радуйся тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление. Радуйся имени обнаженного добрых дел, не оставляющее своим покровом и благодатью. Радуйся Богородице ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. Странно и предивно есть Твое, Богоматерь, попечение о христианах, на всех путях их жизни, многомятежней и многотрудней, имея в Тебе столь милосердную и независную помощницу, все облагодетельствования Тобою, велигласно поют Богу Аллилуйя. Вся бываеся со Христом при служении Его роду человеческому, какой божественный евангелист Лука и взвествует о Тебе глаголя, «Мати Твоя и братья Твоя вне стоят, видите Тя хотяще, веруем, яко Ты, всеблагая Мати, неотступно пребываешь и со всеми труждающимися во славу Божию и восхваляющими Тя тако. Радуйся ковчеже завета, в нем же хранится освящение всего рода человеческого, радуйся стамно пресвятая, в ней же аучущим правды блюдется хлеб жизни вечная, радуйся сосуде все златы, в нем же уготовася нас ради плоть и кровь божественного агнца, радуйся оставленных врачами на свои всемощные руце приемлющая, радуйся расслабленных телом, но не духом и верою, содра болезни воздвигающая, радуйся погубляющим от недуга, ум новый и лучший смысл подающая, радуйся нас тропотнем пути греха и страстей, нас премудре запинающая, радуйся жестокость нераскаянного сердца нашего, умиляющая, радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая, всяк возраст верных изобилует Твоим попечением, всемилостивая Мати, яко всегда потребное в житии даруеши, и усердно за ныне мощные и грешные, у престола Господа славы ходатайствуеши, ему же поем Аллилуйя. Витие многовещанные не могут глаголать и Твоя матерние печали при кресте Сына Твоего бывшая, тем же, яко искушений всячески, спострадати в самых тяжких скорбих и лишениях наших могущей, взываем Ти. Радуйся от язвы и всегубительства смертного нас соблюдающая, радуйся от внезапного колебания земли, грады и веси сохраняющая, радуйся от разлияния вод и потопления рукою крепкою возводящая, радуйся от запаления огненного росою молитвы их избавляющая, радуйся от глада душевного и телесного хлебом жизни снабдевающая, радуйся удары молнии и грома от главы нашей отводящая, радуйся от нашествия иноплеменник и тайных убийц спасающая, радуйся от домашней брани и вражды единокровных, миром и любовью ограждающая, радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Спасти хотя мир, и же все Господь, Сын на кресте вися, даровать всем, пресвятую и премудрую Матерь, егда изрек Тебе се Сын Твой и возлюбленному ученику се Мати Твоя, благодаряще за сие все благого Бога глаголем Ему Аллилуйя. Стена крепкая явилася еси по завету Господа, преблагословенная, даруя всем благоденствие, мир, отраду, радость, якой сама сие первее получила от воскресшего Христа Спасителя, услышав от Него приветственный глас, радуйся, сего ради мы ублажаем Тя тако. Радуйся чистых руками и сердцем земледельцев, благословенными плодами венчающая, радуйся помощи и праведное мздовоздаяние всем праву куп людеющим, радуйся клятво преступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение, радуйся бедствующих пути на суше и водах, внезапное вспоможение, радуйся бесщадных родителей, плодами веры и духа веселящая, радуйся безматерних сирот, незримая воспитательнице,
Радуйся, крепкая заступница сущих в плену и изгнании, радуйся, неусыпающая попечительница во узах и темнице сидящих, радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Пение наше смиренное от полноты любви и усердия Тебе приносимое, не презри, Богоневесто, и не отвратися от нас грешных и недостойных, но помози нам очиститеся от всякие скверны плоти и духа, да возможем достойно петь и Богу, Аллилуйя. Светом руководствующим бываеся апостолом Богородительнице, по вознесении Сына Твоего на небо, и до сего дня свет благодати, изливаешь от иконы и ризы Твоей честней, всем притекающим к ней, с желанием спастися и в разум истины прийти, не лиши и нас, о всеблагая Твоего святого водительства, в море житейском беды скорбей обуреваемых, обаче от сердца приносящих Тебе благохваление таковая. Радуйся всех даров духовных и телесных, независимая подательнице, радуйся полагающих начало покаяния грешников, верная предстательнице, радуйся борющихся со страстьми и прилогами вражьими, всегдашняя споборница, радуйся незримое укрощение владык жестоких и зверонравных, радуйся тайны покоя и отрада рабов кротких и страждущих, радуйся всежеланное совершение благих супружеств, радуйся матерей детородящих скорое и безболезненное разрешение, радуйся в час кончины единая всем нам помощнице, радуйся Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Благодать Божественную спроси нам у Сына Твоего и Бога Всепетая Богородице, простри руку помощи, да не погибнем во грехах и лютых обстояниях, находящих наны от враг видимых и невидимых, умири наши сердца злобою и враждою исполненные, да утешений Тобою радостно воззовем Богу, Аллилуйя. Поющий истинное Твое успение, прославляемый милость Твою, Владычице, Юже явилась в ризе Твоей честной, завещавью по успении некой вдовице Тебе при жизни служившей, и через ню явивший покров Твой святый, и благодатное исцеление и всем людям, притекающим к Тебе и Тя прославляющим. Радуйся всей вселенной крепкое заступление, радуйся всех стихий земных и небесных освящения, радуйся всех времен года благословения, радуйся всех наветов и искушений от мира, плоти и дьявола, находящих попрание, радуйся нечаемое примирение ожесточенно враждующих, радуйся недоведомое исправление нераскаянных грешников, радуйся неотвергающее всеми презренных и отверженных, радуйся самых отчаянных от рова погибели исхищающая, радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. О, Всепетая Владычице мира, прими сие малое благодарение от всего сердца Тебе приносимое, и не попусти николи же охладевать и в благодарнем всем чувстве, но вразуми нас всегда помнить и Твоя неисчетные милости, и со слезами умиления вопите о Тебе Богу, Аллилуйя. О Всепетая Владычице мира, прими сие малое благодарение от всего сердца Тебе приносимое, и не попусти николи же охладевать и в благодарнем всем чувстве, но вразуми нас всегда помнить и Твоя неисчетные милости, и со слезами умиления вопите о Тебе Богу, Аллилуйя. О Всепетая Владычице мира, прими сие малое благодарение от всего сердца Тебе приносимое, и не попусти николи же охладевать и в благодарнем всем чувстве, но вразуми нас всегда помните Твоя неисчетные милости, и со слезами умиления вопите о Тебе Богу, Аллилуйя. Ангельский глас прииди во слух святые Анны извествующ, Ты зачнеши и родиши череп преблагословенную Марию, от нея же благословятся вся племена земная, и приидет спасение миру всему, сие ведуще возопиим Богородице благодарственне. Радуйся Бога Отца безначального предвечное благоволение,
Радуйся, Бога Сына, безлетного, пречистое вместилище. Радуйся, Бога Духа, Всесвятаго, избранное жилище. Радуйся, горних чинов ангельских, непрестающее удивление. Радуйся, темных сил адских, всегрозное устрашение. Радуйся, юже на воздусе сретают многоочитие херувими. Радуйся, ей же похвальное восписуют шестокриватие серафими. Радуйся, я же при благому покрову, и мы земнородней благодарне поклоняемся. Радуйся, Богородице, ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая. Взбранной воеводе, царице небесей земли, даровавшей нам благодать и силу честные Твои ризы положения, память творите, благодарственное приносим пение, от бед и наветов злых нас покрывающей, не отвержи нас от лица Твоего, милосердная Мати, но прими нас любовью вопиющих Тебе. Радуйся, Богородице, ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая. О преблагословенная Дева, Владычице Богородице, зрим ныне залог Твоих милостей к роду христианскому, и светлопраздны днесь честные Твои ризы положения, яко благоволила еси всей ризе открыть нам тайну благодатной помощи и заступления всем, благовейно к Тебе прибегающим, и сердца свои пред иконою Твоею в молитве изливающим, прими все благомощная Владычице Богородительнице, сия дары Тебе единой прикладные, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явшаяся, и ныне всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящийся о нас, еже избавитеся нам от всякого обстояния, и навета злых человек ризою Твоею, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога вражия силою молитвой их, якода Твоим заступлением и благодатной помощью честные ризы Твои я спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся, в Троице единому Богу и всех Создателю воссылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице, Преснодево, человеков по крови, ризуй пояс пречистого Твоего телесе, державную граду Твоему обожение даровала еси, бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающим, у Тебе, бо и естество обновляется и время, тем же молим Тя мир граду Твоему даровати, и душам нашим велею милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Одеяние всем верным нетление, богоблагодатное, чистое, даровала еси священную ризу Твою, ею же священное тело Твое покрывало еси по крови всех человеков, ея же положение празднуем любовью и вопием со страхом Ти чистая. Радуйся, Дево Христиан, похвало. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим святые ризы Твои честное положение.

будет, а друг второй, увы, не так поймет, а третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает.

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, как